0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Тут малював свой лепший момент наш белорусский Марк Шагал. Там задыхался тяжким смогом холодный лондонский квартал.

запахам культуры. На захад рушил Магеллан, створал импрессии с натуры. Французский майстер Поль Сезанн там навучался наш Скорина.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радіорація.
1: Доброго дня вам ЖДН, ну і так само саме раніце у нашому ефірі. Ширих питання зараз хочеться. Наскільки реалістичний сценарій того, що Білорусь може вступити у війну з Україною, що може стати індикатором ХТХ? Ці варта, ці гра вигадна для білоруських уладів, ди чому? Над такими, де не тільки питаннями, розважає керівник програм безпеки Центру глобалізму стратегії 21-го года, військовий марак у відставці Павел Лекійчук.
2: Ну тут два аспекта. Первый – это привлечение армии Беларуси Путиным в войну против Украины. Судя по тому, что мобилизационная машина вот российская пробуксовывает, и даже те планы, которые некоторые эксперты или политики оглашают об российской мобилизации на 2027-2028 год, не знаю. Но эти ресурсы можно ввести в боевые действия только постепенно. Поэтому Путину нужна фора. Он может, он хочет, теоретически может забрать белорусскую армию у Лукашенко, да? С его ведома или без его ведома загнать белорусских силовиков, белорусскую армию, стать соучастниками войны против Украины. Это первый вариант. А второй вариант – это то, о чем говорят европейцы. Это возможные провокации Путина против европейских стран с целью испытать пятую статью Североатлантического договора, в том числе через территорию Беларуси.
3: А насколько высокая вероятность выхода конфликта как раз за бегучие географичные межи и утягивания еще иных держав?
2: Ну, здесь наиболее вероятным, если Россия захочет расширение географии конфликта, ну, то первое само просится, это страны Балтии, потому что они самые маленькие. Ну, как я говорил с нашими балтийскими друзьями, они говорят, ну понятно, если на Польшу нападут или на Румынию, до Варшавы пока селяне дойдут, НАТО объединится и их погонит. А если они нападут на нас, то пока НАТО будет думать, нас уже успеют оккупировать, и будет одна большая буча. И это логично. Ну, а второй вариант – это через территорию Беларуси, опять же, ну, на Польшу и опять на Балтию все выходит. Если с Калининграда и с Беларуси отрезать Сувалский коридор, тоже театр узкий, на это у россиян сил хватит. Здесь уже непосредственно Беларусь становится, если не как в 22-м году соучастником путинских преступлений, то, возможно, и более в широком контексте.
3: Какие военные маркеры або маневры на территории Беларуси будут свечить о подрыхтовце до реального открытия нового фронта? Власно для вас.
2: Ну, первое, если Путин захочет провести там государственный переворот в Беларуси с целью захватить его силовиков, внешних признаков таких четких, это определить будет очень сложно. Это все-таки спецоперация по перехвату управления над силовой машиной. Как правило, они проводятся, готовятся скрытно и внезапно. Здесь я ничем помочь не могу. Если это будет войсковая операция с территории Беларуси, то, очевидно, по классике, по российской классике, любая операция, наступательная операция, начинается с развертывания сил под видом широкомасштабных учений. То есть почти каждая, а в российском случае каждая наступательная операция начинается с того, что проводятся маневры масштабные, на которых отрабатывается определенный ход действий. И после боевого слаживания следующий этап – это уже реальная война. Но тут тоже надо понимать, что каждая война России начинается с таких маневров, но не каждые маневры заканчиваются войной. Маневры могут быть признаком подготовки, но не признаком того, что это произойдет обязательно.
3: Как думаете, а что на данном этапе больше за все стримливая официально Минска того, как полновартостно уступить в войну?
2: Ну, это очевидно. Лукашенко, его власть держится на силовиках. Опора, силовики, армия и силовики — это его единственная опора. И его стул, его трон в Беларуси. И если Путин у него хочет отнять этот трон, использовать его для каких-то других целей, батьке, наверное, совсем не нравится.
1: Яшчэ адзін акцэнт. Ваенныя дзеянні ва ўкраіне пасля расійскага ўварвання працягваюцца ў больш за 1600 дзён. Гэта вайна стала самай маштабнай у Еўропе з часоў другой сусветнай.

0: Я жадаю вам доброго дня. Зараз докладно 20 хвилин застается до 8 Беларуси, до 7 Польши. Это 12 день кастрычника. Понеделок сегодня. У нашем эфире черговая информация. Основная хваля сучасной миграции немецчину с боку Беларуси уже минула. Все, кто хотели выехать с Беларуси, это уже давно зарабили. Так же наш наступный суразмовца. Самыми активными были 20-21 годы. Далее это одинковая история. Так, расповедает белорусский хромадский деяч Миколай Бондаренко.
1: Первая волна прошла, и вот те люди, которые эмоционально, которые вот на волне, на свежих событиях приехали, ну, сейчас просто, чтобы понятно было, вот с 20, наверное, 4-го года, с 25-го начала, в принципе, по-простому говоря, кто хотел приехать, тот приехал. У кого было желание, возможность изменить и условия для этого, чтобы приехать. Поэтому последнее время там, ну, за редким исключением, не знаю, уместно ли сказать, это из тех, которых выпустили, там, допустим, в Германию приехала Колесникова, и в Германию приехал Бабарыка, да, условно говоря. А из политзаключенных или преследуемых такого нет. Все-таки уже прошло 6 лет, и поэтому, конечно, люди уже уехали, которым реально чувствовали угрозу, которые хотели что-то изменить, обезопасить себя.
2: Вулічныя акцыі, інстытуцыйная праца або прямая допомога политвязням, якія на кірунку дзейнасці за гэтыя гады доказали свою эффективность, якія все ж таки адышлі на другі план.
1: Понимаете, есть люди лидеры, есть люди реактивные, которые занимаются этим при любых обстоятельствах, и даже тут не ограничивают в Германии, а мы сопровождаем какие-то кейсы или помогаем людям, решаем вопросы, которые даже, допустим, к примеру, там находятся сейчас в Армении, в Грузии, в Украине или в Сербии. Понимаете, разницы, в принципе, географически нету. Если мы можем на что-то влиять, если мы можем этому человеку помочь, то, соответственно, мы это все это делаем, помогаем, организовываем какие-то группы помощи, организуем какие-то микрогруппы, которые ведут, среди которых есть люди, которые юридически что-то знают, иммиграционное право и все остальное, которые люди имеют какие-то коммуникационные связи, могут выйти, поговорить с людьми, там, пускай это будет или правозащитник, либо весна, либо это будет офис. И для меня, допустим, к примеру, без разницы, если касается конкретного человека, то какие-то свои амбиции, свои какие-то отношения, там, хороших, я не в хороших, я отодвигаю это все на третий план, и мне без разницы, я могу обращаться там, или обратиться, что... Клатушка, что к Вечерка, что, не знаю, что к Светлане Тихановской, если это поможет общему делу. Или, потому что у людей очень серьезные проблемы, и у людей вопросы такие, мы пытаемся сейчас вывести, которые там, у людей реальная угроза вплоть до депортации в Беларусь. Сейчас, в последнее время, ситуация в Польше, в Литве, вы знаете, наверное, это не хуже меня, в других каких-то странах очень сильно изменилось. По отношению к белорусам, к документам, к продлению и ко всему остальному. Поэтому вот стараемся быть в курсе, стараемся помогать и организовываться.
2: Стомленность эмоциональная, внутренняя выгорание, и наоборот, прагматичная адаптация до немецкого жизни. Что зараз вот наибольше характеризует диаспору?
1: Люди в ситуации, в условиях, когда у них, скажем так, выбор один, двигаться вперед, они понимают реальную картинку, они понимают, что надо все-таки решать вопросы, обустраиваться, двигаться вперед, получать там какое-то образование, рабочую специальность и все-таки решать это здесь. Потому что эйфория, что мы здесь ненадолго, там на полгода, на год, у всех уже прошла. Все прекрасно отдают отчет, что в основном те, которые уехали в Беларуси, их ждут либо реальные срока, реальные посадки, судимости, поэтому они прекрасно отдают, что надо здесь. Дети учатся у многих. Многие семейные приехали, политзаключенные с семьями, по двое, по трое детей, которые сейчас пошли и в школы, и в гимназии, и еще куда-то тоже учатся, интегрируются в перспективы получения профессии, работы и быть полноценным членом, скажем так, общества тут в Германии, понимаете? Поэтому, да, это накладывается отпечаток, и, конечно, и стресс, и ну, мы стараемся помогать друг другу, те, которые давно здесь, или которые уже давно интегрированы и имеют реальные документы по жительству и пребыванию, они, конечно, помогают и подсказывают белорусы друг другу. Никто друг друга не бросает в беде. Это тут на местах, скажем так, условно.
2: За 6 годов, когда начинаешь с 20-го, тебе отрымалося у Німеччині створити такі тривалі політичні або культурницькі ресурси, з якими лічаться місцеві влади і розмовляють відповідно.
1: Ну да, конечно, в Германии белорусские организации, объединения, ИФАУ, которые контактируют с местными властями, и которым помогают, поддержку дают местные, и также как и на уровне, там, допустим, федеральном, там даже как наше объединение «Разум» белорусов в Германии, прекрасно знают их и в Бундестаге, и в Берлине, и представительства, и офисы фактически во всех землях есть, более-менее крупных, где диаспора большая. То есть «Разум» работает, в принципе, их знают, прислушиваются к их мнению. И заслуженно, там, допустим, примерно, там, я знаю наших правозащитников с «Разум», даже там награждали премиями международными за активное продвижение, скажем так, защиты прав человека, демократии. Все остальное. То есть вот есть и культурнические организации, которые, допустим, к примеру, в нашей земле это «Поветра», это объединение группы белорусских деятелей культуры, искусства, музыкантов, композиторов. Постоянно какие-то репрезы, какие-то представления музыкальные стараются популяризировать белорусскую культуру, белорусский язык, белорусскую музыку. Так же, как и в других землях, вот я знаю, Минск Минга — это Мюнхенский фестиваль, который уже проводится, по-моему, 5 раз или 6 каждый год. И там приезжают, и гости приезжают, белорусы, и артисты, музыканты, поэты, композиторы, и народное творчество, и музыка, и песни, и фильмы, и концерты каких-то музыкантов. Много кто приезжал уже.
0: І такія вось інформації з Нямеччини. Мікавайда Бендаренко додає, що тепер білорус у Нямеччину вже виглядають як стала супольність. Більшість тих, хто доїжджає, застається переважно з причини навучання по сімейних обставинах, часами по поводлі праці.
3: Раніца з рацією.
0: Працюється далі наш ранішній ефір на хвилі білоруська радіо «Рація». Кривоска напереді коментарі поміж Києвом і Вашингтоном. Чергове напруження. Яким разом Трамп заявив, що Україні треба змінити президента, і прикладом пішов на економічні заступки Кремлю. Про реакцію Києва, ди мірковані наміри Трампа почуємо далі у коментарі. Яни Запольський.
3: Коментар «Рації».
4: Апошнія заяви Дональда Трампа свідчать про те, що у відносинах поміж Вашингтоном і Києвом наспів серйозний кризис. Американський лідер заявив, що Україні потрібен новий президент, такий, який зможе домовитися з Москвою. А заодно Трамп обвинуватив Володимира Зеленського у тим, що той нібито перешкоджає заключенню мирної домови. Але що стоїть за цією риторикою? Одна з головних причин – гроші і паліва. 9 кастрюля Дональд Трамп обвестил про домовленность с Владимиром Путиным на кон поставок российского дизеля на сусветный рынок. Вашингтон часово дозволил импорт этого палива из России, различивающийся бить высокие цены. Для Трампа это еще и внутри политическое питание. Дорогое палива раздражняет выборщиков и створяет проблемы для ягоной партии на передодні выборов у Конгресс. Однако для Украины такая сделка выглядит зусім іначе. Росія отримлює можливість заробити на продажі нафтопродуктів, а гетеї гроші можуть підтримлювати її воєнну машину. Тому Київ розглядає змягчення санкцій з боку США не як крок до міру, а як уступку Кремлю. Йось і інший бок. Українські удари по російських нафтоперепрацовчих заводах. Для України гетеї спосіб ослабити економіку працівника і скоротити його можливості фінансування войну. Для Трампа гэты атаки стали одним з тлумачэнняў высокіх цэн на дызель. Ён патрабуе, каб Кіеў спыніў удары. Але чаму Украіна павінна адмовіцца ад гэтага інструмента, калі расійскія войскі працягваюць атакаваць украінскія гарады і энергетычную інфраструктуру? Зеленскі прапанаваў іншы падыход. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах, калі Расія таксама спыніць атакі на украінскую энергетыку. І гэта прынцыповая розніца. Кіеў не адмаўляецца ад перамоў, але не хоча прымаць аднабаковыя абмежаванні без рэальных гарантый бяспекі. Паводле інфармацыі газеты Financial Times, падчас перамоў у Майамі прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі нават дапускалі магчымасць спынення абмену разведвальнай інфармацыі з Украінай, калі яна не выканае патрабаванні Вашынгтона. Калі гэта інфармацыя дакладная, то гаворка ідзе ўжо не проста пра рознагалоссе, а пра сур'ёзны інструмент ціску на саюзніка. У Кіеве адказалі жорстка. Міністр замежных справ Андрей Сібіх тихо нагадаў, што толькі ўкраінскі народ мае права вырашаць, хто будзе кіраваць краінай. Гэта не дробязь і не пытанне асабістых адносін паміж прэзідэнтамі. Гэта пытанне дзяржаўнага суверэнітэту. Зрэшты, у гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзін важны момант. ЗША сапраўды могуць уплываць на Украіну праз зброю, разведвальную інфармацыю ды эканамічную падтрымку. Таму Киеву даводзіцца шукаць падтрымку ў Европе і ўмацоўваць сувязі з еўрапейскімі саюзнікамі. А Европа заявіла, што акурат узмацняе санкцыі супраць Крамля. Дык чаго насамрэч хоча Трамп? Магчыма, хуткага пагаднення, якое дазволіць яму прадэманстраваць выбаршчыкам дыпламатычны поспех і стабілізаваць цэны на паліва. Але хуткая дамова не азначае справядлівага і трывалага міру. Калі ад Украіны патрабуюць спыніць супраціў, а Расія адначасова прапануюць эканамічныя уступкі, узнікае небяспечнае пытанне, ці не стане такі мір проста перапынкам перад новай вялікай вайной. Бо сапраўдныя мірныя перамовы павінны ўлічваць не толькі інтарэсы вялікіх дзяржаў, але найперш бяспеку краіны, на тэрыторыі якой ідзе вайна. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
3: Каментар «Рацыі».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Восемь годин в Беларуси, семь у Польши.
3: В развязи накируя Украине додатковое финансование на беспилотники и ракеты. В учениях АДКБ в Беларуси берут удел больше за 1500 войскоуцев с 5 краин. В Беларуси из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У неделю 11 кастрычника старшняя Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен провела телефонную разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И она подтримала идею энергетичного перемирия и заявила, что его развязы выделить додатковые сроки на закупку Украине беспилотников и ракет. Про это она написала в социальной сети X. Цитата. «Я целком подтримываю заклик президента Зеленского до спинения огнем, який оборонить глобальные поставки продуктов харчевания и энергетичную инфраструктуру как в Украине, так и в России», написала Урсула фон дер Ляйен. У Беларуси тем часом почалися войсковые учения организации домовы об коллективной безопасности, непорушенное братерство 2026 и барьер 2026. У маневрах удельничают больше за 1500 войсковцев из Беларуси, России, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану. Командно-штабные учения миротворчих сил АДКБ открылись в Витебске, а специальные учения барьеры 2026 у старых дорогах. По воле Министерства обороны Беларуси, войскоуцы отпрацуют проведение миротворчей операции и ликвидацию границы биологичных погроз. У маневрах задействованы так само представники правоохранительных органов, внутренних войск и национальной гвардии. Огульная количество техники превышает 300 одинок, у темнику каля 80 дронов. Начальник Генерального штаба Узброєних сил Беларуси Владимир Белый заявил, что в учении проходят в умовах росту военной небезпеки. И он обвиновал заходные краины в нарощивании военного потенциала и подрыхтовцы до новой войны. В Беларуси из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Его шукали през Интерпол как организатора нелегальной миграции. У червени 2024 года мужчина привез в Беларусь 13 замежников, граждан Бурунди, Камеруна, Коморских островов и Нигерии. Некоторый час они провели на белорусской территории, а после попробовали незаконно пересечь межу с одной из краин Евразвязу. Процедура передачи гражданина Мадагаскара белорусской милиции отбылась в аэропорте Дубая. Его доставили в Минск рейсом Белавия. Варто нагадать, что 5-6 кастрычника войскоуцы национальных узброенных сил Латвии выявили группу с 20 нелегальных мигрантов, которые спробовали пересекчи межу с боку Беларуси. Их сопровождали несколько узброенных мужчин в масках, которые погрожали латвийским войскоуцам. А праз несколько годин после этого люди в масках уворвались на территорию Латвии, пошкодили электрощит и выкрали видеокамеры. Подляша. Завершился кермаш и мастацкий форум «Арт Белосток», в яким удельничали больше за 60 мастаков как с Подляша, так и с усея Польши, а так само с Литвы и Беларуси. Подея отбылась сёлета в другий раз, тому организовать ее было значно простей, каже главный инициатор и створальник форума Януш Жабюк.
4: Другий раз jest dużo łatwiej, bo za pierwszym razem żeśmy otwierali wiele drzwi, które były zamknięte, a teraz były już otwarte. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozświetla.
3: Організатори кермашу і мастацького форуму «Арти Білосток» уже заявили, що будуть протягувати гэтую непростую справу. І у наступним годі третій раз організують форум, створюючи уже тривалую традицію. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках «Білоруського радіо Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
5: Так само зараз саме раніці у нашому поміжному регіоні на небі трохи більш хмар, особливо в полночних частках. Радіншини ди так само Білостучини. Місцями яни розійдуться у день, прикладно під вечір. Ну і так само не вигружають синоптики сьогодні. Місцями і дожджі, вірогодність опадку 20-25%. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 11-13, здається небагато, але що ж, восень така у нас. Зараз от саме раніці термометр показывают плюс 5 у Лиди, Белостоку, Волковыску, у Хайновцы, плюс 5 у Пинску, плюс 6 у Городня, плюс 4 зараз у Берести, да так само у Кубрине. Ветер поуднево-заходний, да умеренный тягом у сяго дня, атмосферный тиск застается стабильным каля нормы. Каля 760 мм туртного столбка у Белостоку, да 749 у Городня, 756 у Берести. Тягом усяго дня трошечки тільки незначно атмосферний тиск у нас сьогодні знизиться.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Раніца з Рацією.
5: І так само нагадую наші координати на хвилі Білорусського радіо Рація 98.1 FM у Білостоку до Городня, 99.2 FM у Бірці до Білоподляска, і так само інтернеті rs.com наперед. Ну і так само арт-новини обов'язково у нашому ефірі, так само трошки про культуру. Щиро вас запрошаю. І будемо далі з вами разом.

0: Фельетон рации.
1: Знов Пушкин, знов российская мова. Такое отчувание, что без российского поэта и российской мовы помремусе. Нібито белорусская культура не может обойтись без чергового звороту до великой российской литературы. У вынику белорусской мовы становится все менее и менее. На гэты раз до твора у Пушкина звернулся Республиканский театр белорусской драматургии, який поставил спектакль «Маленькие трагедии», як им можно было чекать по-российску. Чомусь-то никто не догадался, что его можно перекласти на белорусскую. Ну, коли уже так хотелось гэтага поэта, то хотя бы зрабили гэта народной мове. Але кіраўніца театра Светлана Навуменко у программе министра культуры Марата Маркова рашуча обороняя постановку на российской мове. Мауляў, раней у репертуары уже было як минимум 5 рускамоўных спектаклів, и глядачы на их ходили. Сапраўды, коли было 5, то трэба ж и шосты, а там глядишь, и весь репертуар можно будет перевести на российскую. Разом с тем, Республиканский театр белорусской драматургии, створенный в 1990 году, до недавнего был одной из нешматликих державных театральных пляцовок Беларуси, где спектакли и шли по-белоруску. Не глядячи на это, директорка Светлана Навуменко на конт российскомовной постановки у театра заявила, чему мы повинны неяк ушчемлівать сябе. Цікава, калі гэта наяўнасць беларускамоўных спектакляў у Беларусі стала ушчамленнем? Чаму расійская мова на сцэне ўспрымаецца як нешта натуральнае, а прысутнасць беларускай нібыта патрабуе дадатковых высілкаў? Часам здаецца, што некаторыя беларусы больш старанна абараняюць расійскую культуру, чым самі расійцы.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
2: Што-то не так.
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день

Юра Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация». 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание усім. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность. Ну, спадзяюсь, сонейка побачим еще. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 11 до 13 тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве. Дочакайтесь.

Кася Кавальская на хвалик белорусских радиорадций. Обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали синоптики белорусские у Беларуси на ближайшие дни. Так вось, поводле так самых синоптиков, завтра, у авторок 13-го кастрычника, на дворе у Беларуси у основным будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Только днем по полночи республики неустойливые поветренные массы. Похмурно с прояснениями, переважно без опадков, только днем местами по полночи краины махчимы невеликие короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер полночно-заходний, полночный от слабого до умеренного. Температура поветра минимальная ночью от 1 до 7 тепла, але при прояснениях заморозки 0-2. Температура поветра максимальная днем от 9 до 15 тепла. У сераду 14-го кастрычника ночью на дворе у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Днем одобьется уплыв малоактивного атмосферного фронту с Балтийского моря. Захаваецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна без ападкаў, днём месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7 цяпла, пры праясненнях замаразкі 0-3, ну а тэмпература паветра максімальная днём ад 9 да 15 са знакам плюс.

Зеленский назвал умову для проведения выборов в Украине. Рыжанко успадеется на потепление отношений с Польшей. Больше за 60 человек затриманные после концерта Макса Коржа у Франкфурте на Майне. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажем. Анна Шайковская. Варто дочакаться, напевно.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11 у Польши.
3: Зеленский назвал умову для проведения выборов в Украине. Рыжанков сподеется на полепшение отношений с Польшей. Больше за 60 человек затриманы после концерта Макса Коржа у Франкфурте на Майне.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский резко отказал Трампу и Маску относно проведения выбора, уведомляя ABC News. Цитата. «Коли президент Трамп саправды хоча проведения выборов, передайте Путину, дайте нам 2 месяца полного спынения огню, и мы проведем выборы. И мы, вядома, будем готовы принять любой выбор нашего народа, менавіта украинского народа», сказал Зеленский. Заява керовника держав з гэтай нагоды рушыла ў свет пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп публічна заклікаў украінскі народ абраць новага лідара. На фоне апошніх падзей Зеленскі нагадаў Трампу, што праводзіць выбары падчас вайны вельмі складана, аднак гэта будзе магчыма, калі Пуцін выканае ягонае патрабаванне. Так само президент Украины отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска об том, что он, мовляв, зашел занадто далеко и повинен сысти с посады. Цитата. «Гэтыя люди, Трамп и Маск, не могут знайсти ключ до того, как спынить Путина, бо спынить Путина складанее, чем оказывать тиск на інших, бо простей казать про кошты и связывать гэта с Украиной. Калі усе у свете разумеют, что за войны на Близком Усходе кошты растуть. Яны растуть из-за войны на Близком Усходе, из-за блокировки Армузского проливу, из гэтых причин. Усе гэта разумеют», отзначил Зеленский. Варшава, Минск. Министр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков сподеется на потепление отношений с Польшей. И он каже, что подчас встречи с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским, якая отбылася 22 вересня на полях Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, не гучала взаимных претензий. Цитата. «Взаимных претензий не было на огул, потому что и мы, и поляки разумеем, что рухаться на пираты треба. Вельми добро, что такая встреча отбылась, и она была своечасовой. Питание, кем мы обмерковывали, в принципе, вельми актуальные для наших краин», сказал керовник МЗС в эфире «Беларусь-1». Разом с тем, он нагадал, что не Беларусь вводила первые санкции и закрывала помежные переходы. Цитата. «Я сказал, мы готовы до обновления стосунка у гандлёвага супрацовництва, больше активного взаимодействия на меже. Польский бог это уже бачить, и попракнуть нас нема у чым», заявил Рыжанков. Больше за 60 человек затриманы после концерта Макса Коржа в Франкфурте на Майне. Со сцены спевак закликал спынить войну в Украине. На концерты белорусского спевака собрались амаль 30 тысяч человек, пишет Deutsche Welle. Многие приехали из инших регионов Немеччины, а так само с Польши, Чехии, Беларуси, Украины, Молдовы. Большасть глядачов – украинцы. Макс Корж не робит резких политических заяв, але на концертах осуждает ворвание России в Украину. Такие заявы прогучали и у Франкфурте на Майне. После концерта полиция затримала в районе стадиона 63 фанатов Коржа. Их обвинуватели в запальвании пиротехники, сутычках помеж собой и с правоохранниками. Ведутся расследования по криминальных артикулах. Падляшча, удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
4: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Подраска. В каждом разе я дагаворона адносна рукапісаў з ксёжніцай Подраскай. Виктор сказал, что будет лепшка, чтобы эту ему спадчину передать Фионику у музея Малой Айчины, але там на это не ма по просту места, и там не можно этого всего передать. Но в каждом разе я хотела бы, чтобы это захавалось.
3: А другая частка архива и библиотека будут передадены у Центр белорусской культуры. Виктор Швед пошел с життя у 2020 году у 95-годовом возрасте. Летась в початковой школе у Чижах было нададено имя поэта. Гэтая символичная подія была примеркована и до 100-годзя Виктора Шведа. Больш навіна знайдзеце на сайте и у социальных сетках Беларускага Радио Рація. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 11 до 13 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ж не хочу твоих.
1: Радио Рация.
2: Грузинская гостеприймальня демонстрирует именно батумские белорусы.
3: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
4: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
1: Рация Групп.

Акутанах, Валек, белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал вам рассказать про форму в ушей. Как по форме в ушей вызначить характер человека? Не, ну, ведомо, что крыху такая жартовливая, крыху, может, информация. А может и не, кто там ведает. Еще у старожитной Греции існавала переконание, что физичное обличье тесно связано с внутренним светом. А привабные и гармоничные рысы адлюстровывают высокородность души. Ну, вот так. Так возникла физиогномика. Керунок – это не физиология, а гномика. Это такая наука, керунок таки. Представники якого спробовали вызначить характер и индивидуальные особливости, якости человека по ось внешних аккурат особливостях. Физиогномика. Сегодня физиогномику относят до псевдонавуковых концепций, бо надейных доказов сувязи помеж особными рысами внешности и характером человека няма. Тым не менш, внешность, погодитесь, уплывая на первое уражение, которое мы складаем, особливо про незнаемца. И что тычется формы в ушей, дык у кожного человека, як вядома, яна индивидуальная и вызначается с получением спадчынных факторов и особливостей развития. Какие якости, вот традиционная, бо мы традиционалисты, традиционная физиогномика приписывает людям с разными формами и померами в ушей. Важно памятать, что вот это описание не являются науково подтвержденными характеристиками особы. Памятайте про это, шановное. Маленькие в уши. Ну, маленькие такие в уши. У отповедности с традиционными уявлениями уладальники невеликих в ушей отрозниваются остерожностью, стриманностью, схильностью до разважания. Меркуется, что им больше комфортно у спокойном осяроде, чем у шумных компаниях, где необходимо весь час находиться у центра уваги. Такие люди небы отдают перевагу с початком поназирать за тем, что отбывается, оценить ситуацию, а только затем принимать решение. Так само им приписывают повагу до особистых межов инших людей и нежадание умешиваться у чужие справы без запрошения. В уши среднего померу. Бось, про их расскажем, какие гармонично сполучаются с тваром, это немаловажно. Пропорционные в уши у физиогномицы связывают с эмоциональной равновагой, разважливостью и сталостью особы. Лечится, что такие люди умеют сполучать почути с логикой, дякуючи чому лягче знаходят

0: 98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 кастрычника 1966-го народился Алексей Кортнев, российский музыка, актер, автор выканаўца, солист и лидер гурта «Несчастный случай». До того ж Кортнев – перекладчик текстов популярных замежных мюзиклов, поставленных у России, а так само автор текстов, соавтор музыки и выканаўца большести песен, якія гучаць у довольно вядомых спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов».
1: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, да?»

Где-то к обеду, то есть нетрезвый, звонит в звонок, поправляет кепку, ему открывает вот такая брюнетка. Ой, я не одет, ой, вы извините, да вы не стесняйтесь, вы проходите.

0: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Российские дроны снова летели вздовыше белорусской межи в Украину. Зеленский ввел санкции супраць белорусской платформы криптовалют. В учениях АДКБ у Беларуси берут удел больше за 1500 войскоўцаў с 5 краин. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Российские дроны снова летели вздовыше белорусской межи в Украину. Сама менее два из них залетели на Гомельщину. Дроны российские войски запускали из Брянской области. Раницей 12 кастрычника беспилотники рухались вздовыше межи Беларуси в керунку Чернобыльской зоны и потом на Киевскую в области и Житомирскую в область. Поводы украинских мониторинговых каналов, сама менее три российские реактивные беспилотники перемещались вздовыше межи с Беларусью в бок Славутина Киевской в области. Один дрон залетел в керунку агрогородка Ленина до Брусского района Гомельской в области, что находится за 1 километр от межи с Брянской в областью России, с якої российские войски традиционно запускают беспилотники в керунку Украины. У белорусской поветренной просторы дрон находился недолго, оттуль он вылетел в керунку Черниховской в области. А еще один российский дрон вылетел с Житомирской в области, в керунку вёски Заеча Ельского району Гомельской в области. Это за 14 километров напрост от украинской межи и приблизно 35 километров от найближейшего помежного перехода у Виступовичах. Попередние 4 дни с 8 по 11 кастрычника украинские мониторинговые каналы так само фиксировали перемещение российских реактивных дронов у поветренной просторы Беларуси в районе Мазыра, Нарули и Капаткевичау. Президент Украины Владимир Зеленский своими указами увел в деяние некалькие решения Рады национальной безпеки и обороны, что предугледжывают санкции супрать физичных и юридичных особ, которые подтримывают агрессию России супрать Украины. Как выникает из опубликованных документов, Украина увела санкции супрать закрытого акционерного товариства White Bird и ее керовника Максима Шабанова. Санкции супрать Шабанова предугледжывают блокование активов, заборону на вывод капитала у замежа Украины, спинение выполнения экономичных и физичных обовязков, заборона на удел у приватизации, повеличение статутных капиталов, на передачу технологий, на набытие земельных наделов и на уезд в Украину. Датычная платформа увели блокование интернет-провайдерами, доступу до веб-ресурсов компаний и сервисов, размещенных на ее ресурсах. Санкции увели на 10 годов. У Беларуси тем часом начались войсковые учения организации домов об коллективной безопасности, непорушенное братерство 2026 и барьер 2026. У маневрах участвуют больше за 1500 войсковцев из Беларуси, России, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану. Командно-штабные учения миротворчих сил АДКБ открылись в Витебске, а специальные учения барьеры 2026 у старых дорогах. Поводле Министерства обороны Беларуси, войскоўцы отпрацуюць проведение миротворчей операции и ликвидацию крыніцаў биологичных погрозов. У маневрах задзейнічаны так само працаўнікі праваахоўных органов, унутраных войскаў и национальной гвардии. Агульная колькасць техники перевышае 300 адзінак, у тым ліку каля 80 дронов. Начальник Генерального штаба Узброєних сил Беларуси Владимир Белый заявил, что в учении проходят в умовах росту военной небезпеки, и он обвиноватил заходные краины в нарощивании военного потенциала и подрыхтовцы до новой войны. Подляшша. Завершился кермаш и мастацкий форум «Арт Белосток», у яким удельничали больше за 60 мастаков як с Подляшша, так и с усея Польши, а так само с Литвы и Беларуси. Подея отбылася сёлета у другі раз, тому организовать ее было значно простей, каже головный инициатор и створальник форуму Януш Жабюк.
3: Drugi raz jest dużo łatwiej, bo za pierwszym razem żeśmy otwierali wiele drzwi, które były zamknięte, a teraz były już otwarte. Dlatego najgorsze było jakby za nami. ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiewają.
2: Organizatory kiermaszu i mastackiego forumu Arty Białostoku już zajawili, że będą pracować w tę nieprostą sprawę. I w następnym godzie trzeci raz organizuje forum, stwarzając już trwałą tradycję. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусская радио Рация. Черговый информационный выпуск раз в годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежу установилось хмурное надворье, особенно на Городенщине и Белосточине. В день местами невеликий дождь. Максимальная температура поветра сегодня прогреется до 11-13 градусов со знаком плюс. Ветер полуднево-заходный умеренный. Атмосферный тиск повышенный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: у азиатско-африканской просторы, это становится выкликом, и это выник глобализации, унификации, интернационализации просто, да, этих выкликов худкости того, как это отбывается, Европа не подрихтована, и коли не будут выпрацеваны отповедные механизмы, конечно, это станет серьезной проблемой, и то, что мы уже назираем зараз у Франции, у Великобритании, азиатско-африканской просторы, это становится выкликом, и это выник глобализации, унификации, интернационализации просто, да, этих выкликов худкости того, как это отбывается, Европа не подрихтована, и коли не будут выпрацеваны отповедные механизмы, конечно, это станет серьезной проблемой, и то, что мы уже назираем зараз у Франции, назираем зараз у Великобритании, ну, это притемки громадянской войны на початку такой вось неоткрытой, але конфронтации, якая может перерасти в серьезное цивилизационное сутыкнение, але уже внутри Европы. И покуль что я не бачу никаких эффективных механизмов, якія могли б продухилить вот гэтыя проблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрыевіч. Складаную сітуацыю ў Европе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра палітааналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

коханье, вечное блуханье, этое коханье, вечное. Это я коханье, просто катаванье.

0: Первая белорусская независимая FM-станция.
1: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
2: Три человека загинули у вынику обстрела России поселка в Донецкой области Украины. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинователи у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши яе покинули 33 громадянины Беларуси.
1: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Начнем с подей российско-украинской войны. Российские войсковцы у понеделок раницы обстреляли поселок Черкасское у Краматорском районе, поведомляя Донецкая областная прокуратура. У вынику загинули три человеки, у тем лику дитя. Усе яны члены одной семьи. 36-годовая женщина, 62-годовая бабуля и яе 13-годовая унучка. Еще 4 человеки, у тем лику 18-годовый сын загинулой, отримали ранение. Приватное домовладание у вынику обстрелу цалком разбуранное, расповели у прокуратуры. Акрамя того, до 4 человек узросла колькость потерпелых у вынику сегодняшних российских нападов на Киев. Про это поведомляя Киевская городская военная администрация. У Европе обмерковывают сенсационный сценар, чи може Вашингтон поспробовать изменить украинского лидера. Откуль это чутки и что за им стоит, комментуя американист Антон Пеньковский.
3: Как буду клонить, он все-таки сказал, что народу Украины и Украине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, але он лечит, что на его погляд, это было для Украины лето. Мы мусим за все это дрымать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки.
2: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией – это передусім бизнес, тому после припынения боевых деяний або закончения войны супрацовництво может обновиться у любой момент. Та інших тем. Громадяне України Павел і Сергій Кабарчуки, які знаходяться у білоруських місцах позбавлення волі, по обвинувачуванні у тероризмі подозраються у себе на радзімі у незаконній витворчості і контрабанді наркотиків. Про гэта повідомляє Радіо Свобода. Суд во Україні обвестив Кабарчуков у вишук і дозволив затримати після того, як їх не знайшли на місці проживання, каб примусово привести на судове посядження по кримінальній справі. У Білорусі сина і батьку Павла і Сергія Кабарчуков затримали 15 лютого 2024 року у Лельшицькому районі під час так званої контртерористичної операції. Тоді КДБ заявив об затриманні терористів, а провладні СМІ опублікували відеозапис, на яким Павел виглядав збитим. У СІЗА КДБ їх доставили на вертольоті. Пізній українців осудили як диверсантів СБУ до 20 років няволі кожного. Їх терміни знявольвання мають скончитися у 2043 році. У СІЗА 63-годовому Сергію Кабарчуку діагностували онкологію. І він відбуває свій термін у шкловській колонії номер 17. Його син Павел у могильовській турмі номер 4. Яни признані політв'язнями. Каля 200 замежников, сярод яких 33 белорусы, покинули Польшу на потребование улад с 5 по 11 кастрычника, сведчить информация польской помежной аховы. Польскую территорию доброохотно покинули 20 громадян Беларуси, примусово 13. Проведенный выданием позерк анализ поведомлений помежного ведомства показал, что за опошний 41 тыдень на потребование улад Польши краину покинули амаль 8 тысяч человек, из яких принамсі 842 громадянины Беларуси. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
1: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень ад 10 да 12 цяпла.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
1: Так, нагадаю, што мы вяшчаем в FM менавіта дыяпазоне 98.1 нашая хваля, да прыкладу, Беластоку і Гародні па абодва бакі мяжы, 99.2 нашая хваля паўднёві ў Берасці з аднаго боку і Белай Падляскай з другога. Нас можна слухаць онлайн праз сайт racia.com, лёгка падлучыцца, націснуўшы на адпаведны гузік. Абірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах так само.

0: не только коли кинулся у раку, и не только тому, что болото засмог, чабо мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керует им, и не зверая с планом, как сыпали не ровно.

0: Сёння 1692 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Наколькі рэалістычны сцэнар таго, што Рэспубліка Беларусь можа ўступіць у вайну, што можа стаць індыкатарам гэтага і ці гэта выгадна для рэжыму Лукашэнкі і чаму? Пад такімі да не толькі над такімі да не толькі пытаннямі паразважаў кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму стратэгія 21 вайсковы марак у адстаўцы Павел Лакійчук.
1: Ну, тут два варианта, два аспекта. Первый – это привлечение армии Беларуси Путиным в войну против Украины. Судя по тому, что мобилизационная машина вот российская пробуксовывает, и даже те планы, которые некоторые эксперты или политики оглашают об российской мобилизации на 2027-2028 год, не знаю. Но эти ресурсы можно ввести в боевые действия только постепенно. Поэтому Путину нужна фора. Он может, он хочет, теоретически может забрать белорусскую армию у Лукашенко, да? С его ведома или без его ведома загнать белорусских силовиков, белорусскую армию, стать соучастниками войны против Украины. Это первый вариант. А второй вариант – это то, о чем говорят европейцы. Это возможные провокации Путина против европейских стран с целью испытать пятую статью Североатлантического договора, в том числе через территорию Беларуси.
2: А насколько высокая вероятность выхода конфликта как раз за бегучие географичные межи и утягивания еще иных держав?
1: Ну, здесь наиболее вероятным, если Россия захочет расширение географии конфликта, ну, то первое само просится, это страны Балтии. Потому что они самые маленькие. Ну, как я говорил с нашими балтийскими друзьями, они говорят, ну понятно, если на Польшу нападут или на Румынию, до Варшавы пока селяне дойдут, НАТО объединится и их погонит. А если они нападут на нас, то пока НАТО будет думать, нас уже успеют оккупировать, и будет одна большая буча. И это логично. Ну, а второй вариант, это через территорию Беларуси, опять же, ну, на Польшу, и опять на Балтию все выходит. Если с Калининграда и с Беларуси отрезать Сувалский коридор, тоже театр узкий, на это у россиян сил хватит. Здесь уже непосредственно Беларусь становится, если не как в 22-м году соучастником путинских преступлений, то, возможно, и более в широком контексте.
2: Какие военные маркеры або маневры на территории Беларуси будут свечить о подрыхтовце до реального открытия нового фронта? Власно для вас.
1: Ну, первое, если Путин захочет провести там государственный переворот в Беларуси с целью захватить его силовиков, внешних признаков таких четких, это определить будет очень сложно. Это все-таки спецоперация по перехвату управления над силовой машиной. Как правило, они проводятся, готовятся скрытно и внезапно. Здесь я ничем помочь не могу. Если это будет войсковая операция с территории Беларуси, то, очевидно, ну, по классике, по российской классике, любая операция, наступательная операция, начинается с развертывания сил под видом широкомасштабных учений. То есть почти каждая, ну, а в российском случае каждая наступательная операция начинается с того, что проводятся маневры масштабные, на которых отрабатывается определенный ход действий. И после боевого слаживания следующий этап – это уже реальная война. Но тут тоже надо понимать, что каждая война России начинается с таких маневров, но не каждые маневры заканчиваются войной. Маневры могут быть признаком подготовки, но не признаком того, что это произойдет обязательно.
2: Как думаете, а что вы на данном этапе больше за все стремливая официально Минска того, как полновартостно уступить в войну?
1: Ну, это очевидно. Лукашенко, его власть держится на силовиках. Опора, силовики, армия и силовики — это его единственная опора. И его стул, его трон в Беларуси. И если Путин у него хочет отнять этот трон, использовать его для каких-то других целей, батьке, наверное, совсем не нравится.
0: Так говорить эксперт Павел Кийчук. З апошніх навіна у Києві цілком знищена генерація електроенергії у виніку удару балістичними ракетами. Удар гэты, зрозуміло, зробила Росія. Про гэта повідомляє директор ЦЕЦ Харченко. Ён каже, що Київ уже цілком згубив генерацію світла, а ремонтувати об'єкти енергетики у цілому Україні нема чим. Бо «Укренерго» дагэтуль не атрымаў абсталяванне для рамонту энергаб'ектаў, якое было замоўленае яшчэ ў сакавіку. Вядома, што у Вінніцы адбыўся удар шахеда па заводзе «Рашэн» і на месцы ўзнік моцны пажар. Пры гэтым, ну, больш-менш добрая навіна, што пастаўкі зброі ў краіне па праграме «Пурл» працягваюцца, нягледзячы на пагрозу США спыніць іх. Пра гэта паведаміў прадстаўнік НАТО. Як вядома, гэтую амерыканскую зброю купляюць еўрапейскія саюзнікі Украіны і перадаюць непасрэдна ёй. Так што надзвычай складаная сітуацыя. Будзем спадзявацца на лепшае. Вось літаральна некалькі хвілінаў таму чарговы пост прэзідэнта США Дональда Трампа ў ягонай соцсетцы Truth Social. Ён кажа, што Еўрасаюз заплаціў Расіі 250 мільярдаў даляраў за энерганосьбіты, а фэйкавыя СМІ не хочуць нават набліжацца да гэтай тэмы. Я зрабіў правільны выбар у інтарэсах амерыканскага народу, напісаў Трамп. Ну, відаць, што ён такім чынам аргументуе дамоўленасць з Крамлём зняць санкцыі з Расіі і закупіць дыз паліва.
3: Радио Рация.

0: У Коўне прайшоў міжнародны семінар, прысвечаны інтэграцыі беларускага прыватнага бізнесу і яго выхаду на міжнародныя рынкі. Удзельнік, дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Зміцер Кучук, адзначыў паспяховы досвед літоўскага бізнесу. Яго літаральна ўразіў фермерскі кааператыў у Літуве, які зарабляе мільярды на звычайным сухім малаце, пакуль у Беларусі калгасы і дзяржаўныя заводы робяць тое ж сухое малако і патанаюць у стратах, кажа Зміцер Кучук.
1: Да, меня поразил этот пример. Кооператив был создан, 280 фермеров вошли в этот кооператив, решили создать предприятие, которое занимается производством сухого молока, с того молока, которое, ну, получают как бы фермеры как бы от коров. То есть у каждого из этих фермеров в этом предприятии есть своя доля. Как бы они являются собственниками вот этого предприятия, которое делает как бы сухое молоко и получают как раз-таки вот добавленную стоимость от своей как бы продукции, да, то есть они обязаны у них покупать по рыночной цене как бы за молоко. Ну и с учетом того, что они работают там на европейском рынке, на международных рынках, они говорили, что работали и на российском рынке, но после событий в Украине, то есть из-за войны, не перестали поставлять на российский рынок свое как бы молоко. Предприятие там, по-моему, 280 человек как бы работает, у них выручка, по-моему, они называли где-то 1 200 000 300 000 евро в год, то есть достаточно серьезная такая как бы прибыль, конечно, впечатляет, в отличие там от белорусских там молочных комбинатов, которые не могут никак, ну, заработать денег и быть как бы прибыльными предприятиями. Вот.
2: При этом мы можем крыху сказать про державный контроль, есть хоть некая доля его уплыву на их, и те выходит держава некой доли в этой кооператив, те только приватные?
1: Нет, как бы нет, это просто сами фермеры, именно, ну, как есть там молочные как бы фермы небольшие, объединились, создали кооператив. Это технология, которая там используется, оборудование, оно достаточно несложное. То есть, я думаю, в Беларуси конкретно на этих, мягко говоря, молочных комбинатах точно такие же как бы технологии. Я спрашивал, ну, встречались они там с белорусами на международных рынках, в частности, на российских. Они говорили, что да, у них где-то как бы пересекались, где-то они конкурировали. Но, говорит, у нас чуть-чуть лучше качество по продукции за счет того, что мы получаем, ну, хорошее как бы молоко, фермеры заинтересованы там не разбавлять его, а жирности у них надой у этих фермеров даже выше, чем среднее по Литве за счет того, что, ну, как бы фермеры заинтересованы в качестве молока и в качестве конечной как бы продукции. То
2: есть. Может быть, вам задавали такое питание, если вы сами, может быть, выказывались, и я спитаю зараз. Зараз у Беларуси можливо створение вот такого фермерского кооператива молочного, подобное, как в Литве?
1: Даже затрудняюсь сказать, потому что, ну, законодательство создания кооператива, конечно, существует, как бы, да, то есть, может быть, даже в какой-то степени оно, ну, может быть, ну, где-то сопоставимо, либо никаких трудностей как бы объединиться фермерам, создать кооператив, как бы нету, да, то есть как бы вложиться в этот завод, да, то есть в эту как бы технологию, ну и поставлять это все как бы на завод и получать сухое молоко. Продавать его на рынках международных в том числе, но, ну, я понимаю, так спрос на это могут. То есть теоретически все реально. Там всегда в Беларуси серьезное давление на фермеров, да, кому чего поставлять, какой регион, как фермеры сами выдержат, скажем, это давление, насколько они будут более независимые, но они точно получат больше прибыли и при такой как бы схеме. Кооператив, он работает, не молоко собирают по всей Литве, а привязки к какому-то региону и как раз-таки привязки там, может быть, какой-то местности, вот, на них все это тоже довольно свободно. В Беларуси, насколько я знаю, там фермеров обязуют как бы, ну, поставлять именно тот молочный комбинат, который находится в их регионе.
2: То бок, можем сказать, что Беларусь есть такая крыху державная монополия на, ну, это питание.
1: Да, да, как бы, ну, просто проблема в том, что в Беларуси всегда есть давление со стороны государства на бизнес, на фермеров. А здесь, ну, как бы, здесь государство только важно там получать налоги, заниматься социальной политикой и, наоборот, поддерживать бизнес для того, чтобы, ну, больше получать налогов, но ни в коем случае не вмешиваться. То есть.
2: Вы удельничали в очень важной конференции для, я так понимаю, для белорусского бизнеса, который так само выходит на литовский рынок, так?
1: Ну, эта конференция была больше ориентирована на литовцев. Нас пригласила вот торгово-промышленная палата Каунас. Там было 10 предпринимателей, стартаперов. И эта торговая промышленная палата рассказывала, как литовскому бизнесу ходить на международные рынки, в том числе там японский рынок, рынок как бы Саудовской Аравии, тот арабский как бы рынок. Все эти бизнесмены говорили о том, что для них приоритетный, конечно, является европейский рынок, но в то же время там был пример, который фирме, которой 3 года, и начинали, выручка была 30, по-моему, тысяч евро, а выросли они до 1,5 как бы миллиона, то есть они занимаются там бытовой химией, то есть предприятие совершенно там 3 года, работает там 3 человека, а выручка 1,5 миллиона, и торгуют они по всему миру. Потом было предприятие, которое рассказывало, как из конопли и тыквы делают натуральный там какой-то пищевую как бы продукцию, выходят на японский рынок.
2: Ты заважили вы серед удельников, может быть, представников белорусского бизнеса в Литве, и те известки про долю агульную, на кольки бизнес прижился, может быть, белорусский, який процент складая?
1: Ну, у нас было около там 10, по-моему, человек, то есть это бизнесмены, то есть это такие маленькие предприятия, которые здесь как бы работают, которые вынуждены были мигрировать в Литву по разным как бы направлениям. Большая, конечно, часть из них такие стартаперы, скажем, IT как бы сферы, но есть реального сектора экономики. Здесь работают на литовском рынке. Когда ведешь бизнес, здесь, конечно, доступ к европейскому рынку очень существенный. Это не российский рынок, где там 140 миллионов, низкая покупательская способность, идет война. А здесь все-таки европейский рынок, где там 450 миллионов жителей, достаточно высокая покупательская способность, и вести бизнес в Литве, как бы для белорусов, если там кто-то начинает с нуля, определенный опыт, определенные тонкости, определенные возможности.
0: По словам Дмитра Кучука, удельники международного семинара, присвященного интеграции белорусского приватного бизнеса, так само обмерковали основные подводные камяни и нюансы про интеграции у бизнеса экосистемы Литвы. Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинок. Правооборонная коалиция опубликовала заяву об репрессиях у Беларуси. Тяжарная белоруска вышла на пикет у Гданьску супроть долгой невыдачи виду на жыхарство. Тема вельми болючая и тычется, я думаю, тысяча у белорусов у Польши. Польша выслала 9 громадян у Беларуси за приналежность до организованной злочинной группы. Нечто связанное с цигаретами, насколько я ведаю, але дознаемся все детали про 2 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Правоабарончая коалиция опубликовала заяву об репрессиях у Беларуси. Тяжарная белоруска вышла на пикет у Гданьску супрать долгой невыдачи ВНЖ. Польша выслала 9 громадян Беларуси за приналежность до организованной злочинной группы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня белорусская правооборонная коалиция опубликовала заяву с оценкой ситуации с репрессиями в Беларуси. Правооборонцы звернули особливую увагу на то, что колькостные показчики репрессий, в первую чергу колькость политвязнев, на сегодня не является одним индикатором стану системы. Для оценки реальных изменений важны якостные индикаторы, такие как спынение политично мотивованных криминальных справ, спынение катования, жорсткого обыходжения да иншего дискриминационного ставления до людей, которые находятся в местах несвободы поводле политичных причин и іншее. Так само правооборонцы закликали у приватности миграционные органы держав, у яких проживают белорусы, что съехали при разгляде справ о предоставлении международной обороны, перш за все кироваться свежими данными и аналитикой белорусских правооборонных организаций и специальных органов и процедур ААН по Беларуси. Учора у межах 4-го гамбургского тыдня свободы прессы отбылось урочистое открытие международной выставы «Непочутые голосы», присвеченной белорусским медийщикам, которые находятся за кратами. Комментуючи первые выники экспозиции и панельной дискуссии, инициатор проекта, журналистка и былая политзняволенная Ксения Луцкина, отзначила, что головная мета – притягнуть увагу до конкретных людей за сухими лишбами статистики.
4: Моя идея была показать, что Украина, где нема свободы прессы, где рты журналистам закрывают, перетворяется фактично у турму. Я была вельми рада, что у нас отрымалось две выставы показать. Важа выстава подчас официального открытия. Я была вельми рада, что немцы, гости, они стояли, читали биографии, они там гуглили имены, пытались, на во что имены судей размещены.
3: Отповедно, журналистка звернула увагу на необходимость бесперапынного международного тиску, подкресливши, як важно постоянно нагадывать немецким владам и европейским политикам про глобальную погрозу транснациональных репрессий и вымушенную эмиграцию.
4: Нам необходимо весь час напоминать, что мы находимся в Европе и какая у нас на самом деле ситуация. Немецкие МИД вельми добро ведают ситуацию, они нас подтримливают. Ужора так само с витальным словом был представник Алекс Белов, представник немецких МЗС. И это вельми важно, что он был. Я на курсе ситуации, але чем далее мы отъезжаем от межи Беларуси, мы повинны тем больше и больше казать.
3: Кульминацией мероприемства стала панельная дискуссия «От зневольвания до выгнания. Беларусь и глобальная погроза транснациональных репрессий». Подчас обмеркования наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка подкреслил, что репрессии режиму давно переступили межи краины и перетворились у транснациональные злочинства супрать белорусов на территории ЕС, включаючи заочные суды и позбавление консульских послуг. У Гданьску на одиночный пикет супроть чиновницкой тяганины вышла тяжарная белоруска. Александра чакая дозвол на жыхарство уже 470 дён, зауважила выданне «Мост». На пикет яна вышла с плакатом наступного зместу. У Беларуси пожилы батька с инвалидностью, у Польши муж и маленькое дитя. Выезд до батьки – немагчимость вернуться до сям'и. Кого я повинна выбрать – батьку або дитя? У жонт гэта не хвалюе. Беларуска подавала заяву на карту побыту по уз'яднанию сям'і. Цяпер яна чакае другое дзіця. Жанчына кажа, што ўжо не спадзяецца паехаць да бацькі ў Беларусь перад родамі. Адзіночны пікет Александра праводзіць ўжо другі раз. Чыноўнікі паводле яе праходзілі міма. Яна кажа, што падавала ў суд скаргу на бездзейнасць ведамства і выйграла справу. Цяпер беларуска чакае вяртання справы суда ў ваяводскае ўправленне, каб тое працягнула адміністрацыйную вытворчасць і выканала рашэнне суда. Супрацоўнікі морской памежнай аховы Польшы выслалі з краіны 9 грамадзян Беларусі, якія належалі да арганізаванай злачыннай групы. Прымусовая дэпартацыя адбылася 8 кастрычніка. Памежная ахова абвясціла пра яе толькі сёння. Іншаземцы, працуючы ў адным з гандлёвых цэнтраў, кіравалі нелегальнай тытунёвай фабрыкай, пераважна лініямі вытворчасці цыгарэт, а затым уводзілі іх у абарачэнне без польскіх акцызных марак. Супрацоўнікі памежнай аховы суправадзілі 9 беларусаў да мяжы з Беларусію на памежным пераходзе Тэрэспаль-Берасця. Усім ім забаронена паўторны ўезд на тэрыторыю Польшы і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 7 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, у дзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 3-5, у дзень 10-12 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага дня з рацыяй панядзелкавага, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі. Тут ужо варта звярнуць увагу на тое, што адбываецца менавіта на Падляшшы, у Беластоку. Праходзіць візіт кіраўнікоў дыпламатычных місій у падляскае ваяводства. Таксама у музея памяці Сыбіры ў Беластоку адметная падзея, і не кажучы пра фестываль тэатральны напрамак «Усход», які распачаўся на мінулых выходных. Пра гэта ды іншае дазнаемся цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А цяпер крыху зменім тэму і паглядзім, што адбываецца за вокнамі. Амаль палова восені ўжо за плячыма. І хочацца зразумець, чаго чакаць далей, ці будуць яшчэ цёплыя дні, і калі прыйдуць сапраўдныя халады, альбо, можа быць, варта рыхтавацца да нейкіх сюрпрызаў на надвор'я.
2: Пра тое, якой будзе другая палова восені, мы паразмаўлялі з кліматолагам, экспертам альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіславам Шумаком.
3: Ну, как бы анализ существующих вот моделей показывает, что Беларусь, по сути дела, будет разделена на две части. То есть западная Беларусь будет больше подвержена влиянию атлантических воздушных масс, как это всегда и бывало. А вот для восточной Беларуси, это прежде всего Витебская и Могилевская области, здесь будет проявляться влияние все-таки Арктики, холодных воздушных масс. И вот эта граница, она уже будет видна как в конце, во второй половине октября, так и в ноябре. И разница температурная может даже быть где-то 10 градусов, например, между юго-западом Белоруссии и северо-востоком Белоруссии. И уже, например, в ноябре месяце на востоке Белоруссии, северо-востоке Белоруссии будут наблюдаться даже выпадения, там заморозки, понятное дело, ночные, но выпадение уже дождя со снегом. Хотя в целом метеорологи прогнозируют, что влияние Эль-Ниньо будет усиливаться, и поэтому вот эта ноябрьская погода, она будет больше дождливой, чем снежной. Но в ночной период, понятное дело, что в связи с этим будут наблюдаться и гололедицы. И с одной стороны, это как бы не позволит белорусам одевать шубы. Надо помнить будет про мокрую все-таки погоду. Но вот если в Западной Белоруссии все-таки прогнозируется какая-то более температурная аномалия со знаком плюс, даже где-то, может быть, и плюс 1,5 градуса выше температура, но то для Восточной Беларуси остается пока открытым вопрос вот этой продолжительности этих холодных вторжений. Потому что вот этот характер атмосферной циркуляции, который сейчас наблюдается над Северной Атлантикой, Скандинавией, Восточной Европой, он пока показывает, что прогноз, что вроде бы осень должна быть мягче и влажней. Но если вдруг образуется так называемый блокирующий антициклон, то над Восточной Европой, то тогда для Восточной Белоруссии возрастает вероятность вот этих ранних морозов, которые будут отражаться в том числе и на характере выпадения осадков.
2: Ці адпавядае сёлетняе надвор'е звыклым кліматычным нормам і ці можна ўжо цяпер прагназаваць, якой будзе зіма?
1: Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
3: Ёсць асадкі, но асадкі пока што ніжэ нормы. Даже вот если мы говорим про погоду и её связь, например, с гидросферой, то пока осадков недостаточно, чтобы восстановить наши водные объекты после летнего дефицита, летне-осеннего дефицита влаги. Тоже можно сказать, что вот эта погода, она приведет к тому, что вот эта температурная аномалия в Западной Белоруссии, она будет способствовать даже продолжению вегетационного периода, то есть поля будут немножко в Западной Белоруссии более зелеными, чем в Восточной Белоруссии. Но в целом, я же еще раз повторяю, что нужно готовиться именно к такой прохладной, влажной осени. Но без твердых осадков, то есть без снега. Предположительно, есть такие прогнозы, что зима тоже будет достаточно мягкой, и продолжительные морозы придут в Беларусь только где-то в феврале месяце.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Программа полторается вечером у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Беларуси на одну годину позднее.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Литва настоивает на необходимости спынения транзиту российского збожжа. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинуватели у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши ее покинули 33 громадянина Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Евразвяз обязаны умацовывать систему стримливания и узмацнять тиск на краину агрессора, у тым лику и шляхом забороны транзиту российского збожжа праз ЕС. Про гэта сёння на Варшавской конференции по бяспецы заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Як я уже казал на минулым тыдні, мы повинны забаронить транзит российского збожжа праз европейский звяз. Россия экспортует у тым лику збожжа, скраденное во Украине. Стомленность от войны – гэта роскоша, якую Европа просто не можа сабе дазволіць. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыі, а таксама Польша, павінны і надалей актыўна фармаваць архітэктуру еўрапейскай бяспекі, заявіў літоўскі прэм'ер. У Еўропе абмяркоўваюць сенсацыйны сцэнар. Ці можа Вашынгтон паспрабаваць змяніць украінскага лідара? Адкуль гэтыя чуткі і што за імі стаіць? Каментуе амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Каб дакланіць, ён усё ж такі сказаў, што народу Украіны і Украіне, як краіне, па яго меркаванню, трэба і ўжо час змяніць прэзідэнта. Для гэта не ў тым сэнсе, што сам Дональд Трамп хоча там абраць нейкага новага прэзідэнта для Украіны, але ён лічыць, што на яго погляд гэта было б не для Украины лепей. Мы мусим завсёды трымаць в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складаные стосунки.
3: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией гэта перадусім бизнес. Тому пасля припынення боевых дзеянняў або заканчэння войны супрацоўніцтва можа аднавіцца ў любы момант. Да іншых тем. Грамадзяне Украины Павел и Сергей Кабарчукі, якія знаходзяцца ў беларускіх месцах пазбаўлення волі по обвинувачванню у тероризме, подозраются у себе на родиме у незаконной вытворчасти и контрабанде наркотиков. Про гэта поведомляя Радио Свобода. Суд во Украине обвестил Кабарчуков у вышук и дозволил затримать после того, как их не знайшли по месцы проживания, как примусово привести на судовое посяджение по криминальной справе. У Беларуси сына и батьку Павла и Сергея Кабарчуков затримали 15 лютого 2024 года у Лельчицким районе, подчас так званого контртерористичної операції. Тоді КДБ заявив об затриманні терористів, а провладні СМІ опублікували відеозапис, на яким Павел виглядав збитим. У СІЗА КДБ їх доставили на вертольоті. Пізніше українців осудили як диверсантів СБУ до 20 років неволі кожного. Їх терміни зняволення мають скінчитися у 2043 році. У СІЗА 63-годовому Сергію Кабарчуку діагностували онкологію. Він відбуває свій термін у Шкловской колонии номер 17. Его сын Павел у Могилевской турме номер 4. Яны признанные политвязнями. Каля 200 замежников, сярод яких 33 беларусы, покинули Польшу на потребование улад с 5 по 11 кастрычника, сведчить информация польской помежной аховы. Польскую территорию доброхотно покинули 20 громадян Беларуси, примусово 13. Проведенный выданием позерк анализ поведомления у помежного ведомства показал, что за опошний 41 тыдень на потребование улад Польши краину покинули амаль 8 тысяч человек, из яких принамсі 842 громадянины Беларуси. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье пануе пераважно в облачное надворье. Невеликие опадки назираются в регионе. Температура поветра от плюс 9 до плюс 11 градусов. Ветер паўднёвы умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 7 до 9 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Магчымы невеликие опадки так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Будет в облачно. Синоптики прогнозуют невеликие опадки на Городенщине и Белосточине. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 12 кастрычніка, панеділок. Щиро жадаю, каб вечарова час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю, белорусская радіорація. Кирил Малаховський в студії. Вислухайте вечаровий ефір. Неагляючи на надвор'я, всім привітання тим, хто зараз за стерном знаходиться прикладно і працює або добирається до пункту призначення. Це добрий шлях, але будьте, калі ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами шмат приемной, якостной, дотиковой музыки, як завжды. Заиграет, заспевают для нас Мария Бурмака, Стяна, Элис Купер, Гуано Эйпс, Рахис, Крама, да и иншие выбитные выконавцы. Уже литерально про 9 халин почуем с вами Яна Морданева, передача из архива Нивы. Он уже полистал тыдневик от Мыслева для нас. Крышечку позднее, а 22:30 по для белорусского часу, нас шикая книга в эфиры. Будет цікаво, заставайтесь.

0: 98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 кастрычника 1966-го народился Алексей Кортнев, российский музыка, актер, аутор-выканаўца, солист и лидер гурта «Несчастный случай». До того ж Кортнев – перакладчик текстов популярных замежных мюзиклов, поставленных у России, а так само аутор текстов, суаутор музыки и выканаўца большести песен, якія гучать у довольно вядомых спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов».
1: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, дал мне

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдный вот белорусский интеллигент, заправдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кро.